Там, за турским гричем, там е доствен тичо, ксе за нас войскуе я. Ксе за нас войскуе я. Там са черни дими, там се нич не види. Камор крогла прилети, камор крогла прилети. Там се нич не смили, оче своему сини, син, па тут очету не. Син, па тут очету не. Крогла прилетела, у срце ме задела. И ме тежко ранила, и ме тежко ранила.